0: Antenne Ostalgie.
1: Antenne Ostalgie.
2: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три,